0: 你也不必太自责，第五次范围剿和西征仗是打得不好，可并不是你一个人的责任呢，
1: 老总啊，我是一想到湘江之战牺牲那么多红军战士，我的心里就特别的难受，我是睡不着觉啊。不瞒你说，就这一年多来，我真的是感觉独立难支啊。毕竟这个三人团，我是主要的军事负责人呢。
0: 理解你，可是啊，你要拿得起放得下，什么情况就是什么情况。我们两个在德国就认识了，我了解你啊，你这个人组织纪律性、党性都极强，只为公不为私，只要你坚持真理，接受大家的意见和指责，敢于去面对，大家会理解支持你的，包括我在内。
1: 谢谢老总。
2: товарищ Богу, товарищ Богу.
3: Отличная новость. Радиотехники в Дзуни достали детали. Мы сможем починить нашу станцию.
2: Товарищ Богу.
3: Неужели тебя не радует эта новость? Как только мы свяжемся с Коминтерном, мы...
4: Не надо. У нас есть информация, что Ладастя Нишбалачи Шанхай, Интернационал Бласлушина Блашкам, начальник, Аджастован Си Аджастован, Чиби Свяски Интернационал Бласчу Леван.
3: Да что ж такое-то, а? Эх ты!
2: Товарищ Богу,
3: у нас завтра собрание. Неужели это и есть твой доклад, который ты написал?
4: Я просто думаю. Неужели наш маршрут Плавансио, Бланш, Энлай, Чашанг, Лофу, Белиза нас?
2: Товарищ Богу.
3: Да как ты можешь сомневаться? Этот путь изобрел Коминтерн. И Красная Армия на деле доказала, что он действителен. Мы не можем здесь ошибаться.
5: 凯峰同志，
6: 哎，德里希里德，我刚才去找聂荣臻同志谈了半天，让他在会上支持你们。
5: 算了，你别再去找其他人说了，
6: 我找了也没有用啊。很多同志我还没有开口就已经骂上了，他们不光骂李德同志，甚至也骂你。
7: 真的不知道到底我们是哪里出了问题，我们每一步都是按照共产国际的指示在走的呀。
3: Так, так, так. Что вы здесь обсуждаете? Давайте по-русски, пожалуйста.
6: 哦，德里希毛泽东、家乡伊洛夫，они недавно обсуждали вещи вместе. Возможно, вызовет возражение на собрании.
3: Ну и что из этого? Неужели они смогут говорить, что Коминтерн ошибается, а?

0: Американские сухопутные силы пытаются войти на Корейский полуостров через территорию Японии. Они воспользовались тем, что нас не было на заседании Совета Безопасности ООН и приняли решение номер 84, которое юридически покрывает их агрессию против Кореи.
1: Обратите внимание, товарищ Молотов, все резолюции ООН без участия стран нашего социалистического содружества являются незаконными и несправедливыми.
0: В данный момент весь мир смотрит на нас. Мы должны предпринять какие-то действия.
1: Конечно. Необходимо срочно отправить вооружение по нашему договору с Кореей. Посмотрим, на что способны американцы. Кроме того, держите связь с товарищем Мао Цзэдуном. Общайтесь с ним по всем вопросам, связанным с Кореей.
0: Слушаюсь.
2: Мэйго操控着联合国，又通过了呼吁联合国会员及大韩民国以击退武装攻击及恢复该区国际和平所需之援助的决议。
3: 看来美国是决心大胆呀，兵者诡道也，不可不察呀。看来啊，凡事预则立，不预则废，要调整军事战略重心，由东南沿海调整到东北方向，着手组建东北边防军。好的。
0: Товарищ Сталин, большинство в Совете Министров считают, что мы должны предпринимать какие-либо действия только по обстоятельствам.
1: Товарищ Молотов, а что вы думаете о планах китайских товарищей по созданию пограничной стражи на Северо-Востоке?
0: Я поддержу большинство в Совете Министров. Давайте переживать вместе с ними, но не слишком-то помогать им.
1: Товарищ Мао Цзэдун является великим лидером. Он прошел испытания китайской революцией. Его взгляды на военную стратегию уникальны. Переброска войск с юга на север – это не только мудрое, но и дальновидное решение. Что касается создания пограничной стражи на границе трех провинций, это надежная защита на границе Советского Союза, Китая и Кореи. Мало того, это может остановить империалистическую американскую экспансию. И это не только защита суверенитета Китая, это еще наша усиленная оборона на Дальнем Востоке. Поэтому, мне кажется, мы должны поддержать их. Срочно телеграфируйте Джоу Эньлаю.
0: Хорошо.
4: 朝鲜人民军已经渡过汉江，急速南进。 发起了水源战役啊！
5: 主席，过着水源呢，就是大田。
4: 美军已出动飞机，对人民军的补给线和平壤机场进行狂轰滥炸，侦察机还飞进鸭绿江一线侦察。杜鲁门同意麦克阿瑟从日本
2: 调动两个陆军师进行地面作战，一部登陆釜山设防，另一部先遣队已到达大田。美军地气锋芒，意义在老。本来啊，苏联方面应该比我们掌握更多的情况。莫洛托夫同志复电，在朝鲜战争问题上，
3: 斯大林同志将不遗余力支持我们组建东北边防军。好啊，据我判断，朝鲜战争发生到今天，大田至釜山一线才是日后双方的主战场，而且态势很有可能突然逆转，成立东北边防军刻不容缓。
6: 但是，这种战略转移就把我们原来的部署呢，全部打乱了。